0: toppe mannäder. Mun saattaa naamu ihan, onneksi mä juoja hittää, että Sami Grand Prix All Stars, koska tämä muhton, nämä Sami Grand Prix artisti on jummelti juoja hit siinä suongai konsertissa. Ja onko tätä Jarsem Kalkin, se on juoja hitalle, onko tämän Ruman Jaakulevan muinnas seitjär pojas.
1: Олма є в мужд, нураш є в тіть, пляйця цалі, плавлив низан як уліпель, сарнен баєс сейтехт, май наслятет сейт, перявептек я радись. Камрад тень соні олме пел солень, пыхтелень чурь в путь венч сей дне, паскай сей имлек як парки силе, вай ваш олма лиень, та на ленита, моджа купейв, Вапскай сылпнир гулев флэм Чалма, соник, ухталих, явырь Ник

Олма є в мушт, нураш є в тіть, ляйт цецалі, плавлив низан як уліпель, сарнен баєст сейтехт, май нас ляйтет сейть, пэря вептек ё радес. Камрад тэнь соні олме пэлсалэнь, пыхтэлэнь чурь в путь вэнч сейдне, ласкай сей имлекек парки силе, вайваш, вайваш олме лиень, танале нита, ноча купейв, вапскай сыл пнергулев флэм, чалма соне кухталих яврь.

0: härlistin festivala huottanne toppe kaski ja suuras kalsavunis ja miljeimmätte mun jäti muohtalle toppe mannäädäl. Mun saa tänä aamuihin hatte onneksi mai tjoe hittätte Sami Grand Prix All Stars, koska tämä muhton Sami Grand Prix artisti on jommelti tjoe hitt sin suongai konsertes. Ja onko tätä tällä jarsem kalkin, son tjoe hitalle oktan Roman Jakulevan muainas seitjär pojas.
1: Полма є в муж, нураш є в тіть, пляйт за цалі, плавлив низан як у ліпель, сарнен баєс сей тихт, май наслятет сеть, пиря вептик, я радис. Камрад тень соні, полме пил солень, пихте лень чурь в путь венч сей дне, паскай сей ім лек як парки сіле, вайваш, вайваш, полме лієнь, та на леніта, моча купєйв, Вавской сил пнергуле флем, Чалма, Соня, Кухталих, Яворь,